0: без брата. О, начинаем безнавато.
1: Авторадио. Авторадио. Твій рух вперед.